Чанык макурми воки, ворлу сатрич инц хасни, сирут паркева арац. Хасцеру инц нуйнпес карекиц ми мерац артарнериц, усахат орэс ду чарагорциско анаканкал барин паркевир. Кавлици те дуов баребанял, вор пркутюннес болори, хивант вочхариз дежанда казан митуругекиц, паркевир верин кян канапакан мехков мерацис, ев пркутюн парткерита горцанвацис. Мите бити моранас барерарелет, ов аканкалутюн, бити антесез гтасирелет, ов хнамох, бити попохес мартасирелет, ов ампопох, бити наханжес кенсагорцелуцет, анвахчан, бити тогнес воормутюнет, ерчаник патух, бити агавахес барешнор цагика кокахсрутян, бити ампатвес нюта панцалико харестутян, бити вагасецнес парка варсерико барцрапанц, Пити чапахес пасакит пайцар зарта вае луч. Ете вормацнерине еранутюна, Евду ворхама каркаютюнес сиров лиули, Мите чапити паркевес дуко паркутюн нам бохч, Дехч денес пити им веркерин, Ев спегани хоцвацнерис, Ев такарутянас дарман чипити танес, пити чецакес луис хавари меч, инс вор зорутянат враем мяйн им хуйса дрел, тезеракан ду кенсапаркев. Ду мяйн унес парки скибне мштанженапес, орнвацес ду, ев параворвац хавитенутян меч ерапатик, Ев иманали хавитяннери сахманицел вер, мишт, умишт, аммен.